радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: за пределами моей гравитации.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104 779 606 3072. Москва.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Московской области из-за атаки беспилотника пострадал ребенок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В ночь на 15 августа беспилотники атаковали Московскую область, в результате чего в городе Шатура пострадал 9-летний мальчик и 55-летняя женщина. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, дрон попал в частный дом, в результате чего ребенок получил тяжелое ранение. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили и подавили 8 беспилотников в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехово, Шатуры и Воскресенска. Беспилотники были зафиксированы также над Можайским и Нарфоминским областями. Округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Также сегодня ночью в Ростовской области была отражена масштабная атака беспилотников и ракет, в результате которой пострадали энергосети в Миллеровском районе. По сообщениям губернатора региона Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны сбили около 10 дронов и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнеданском районах. О пострадавших не сообщается, на месте работают специалисты экстренных служб. Последствия атаки уточняются.
3: Про регион.
2: В Хабаровске полиция начала проверку после инцидента в кинотеатре, где группа подростков повредила экран, обстреляв его шариками тапиоки из напитка Bubble Tea. Происшествие произошло в IMAX кинотеатре, расположенном в торговом центре Броско Молл. Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения и предпринимают меры по установлению всех участников происшествия, говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Ущерб для кинотеатра предварительно оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
3: Про вакцину.
2: В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидсезон в регионы будет отправлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по составу штаммов для предстоящего периода. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стране ожидается в начале сентября, поэтому специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, а также головной болью, тогда как другие респираторные инфекции обычно развиваются постепенно.
3: Про столицу.
2: В Москве и Подмосковье сохраняется влияние восточной периферии антициклона, однако к вечеру ожидается приближение теплого атмосферного фронта. Как сообщил метеоролог Леонид Леос, в течение дня местами возможны небольшие дожди, а температура воздуха начнет постепенно повышаться, хотя пока останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ожидается, что в столице температура составит от 19 до 21 градуса, а по области от 17 до плюс 22. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вам же, друзья, желаю чаще вспоминать о том, что фирменная игра «Авторадио» продолжается, и о том, что уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона мы исполним третью мечту. Время еще есть, поэтому если вы не успели поделиться с нами своим заветным желанием, сделайте это. Зайдите на сайт авторадио.ру, замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, расскажите, о чем именно вы мечтаете, и уже собственным шансом как на мечту, так и на 15 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем желаю максимально доброй и беззаботной субботы.
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
14: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Авторадио.

Кто бы что ни говорил, ваши чувства – это ваши чувства, и никто, кроме вас самих, в них не разберется. Ну и, кстати, любовь к музыке не исключение, поэтому если эту субботу вы начинаете с авторадио, то, друзья, можете быть уверены, что у вас все исключительно по любви, и ничего важного в этой жизни вы не упустите. Ну, по крайней мере, я, Владимир Бодров, об этом позабочусь.

Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минпросвещении опровергли сообщение о влиянии оценок на поведение, на доступ к экзаменам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Минпросвещении сообщили, что введение оценки за поведение в школах не повлияет на допуск учеников в государственной итоговой аттестации, включая основные и единые государственные экзамены. В ведомстве подчеркнули, что отметки за поведение будут выставляться отдельно от академической успеваемости, не учитываться при текущих оценках или промежуточной аттестации и не рассматриваться как дисциплинарное взыскание. Поведение учеников будет оцениваться по четырем основным критериям, которые содержат 10 ключевых показателей. Предусмотрено также и трехуровневая система оценки – это образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценку будет выставлять коллектив педагогов, а в первом классе она применяться не будет.
3: Про банки.
2: Отзыв японским удостоверяющим центром Global Sign части SSL и TLS сертификатов, выданных российскими организациями, может привести к сбоям в работе онлайн-банкинга и других важных интернет-сервисов России. Как пояснил генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев, эти сертификаты выступают своеобразным цифровым паспортом сайта и подтверждают его подлинность для пользователей браузеров. При отзыве сертификата зарубежные браузеры перестают доверять ресурсу, даже если технически тот продолжает функционировать, и предупреждает о возможной небезопасности соединения. Это может заблокировать или затруднить доступ к сервисам, такие как личные кабинеты банков или порталы госуслуг. Гуляев отметил, что наибольшие ограничения возможны при использовании зарубежных браузеров. В такой ситуации для обычных пользователей наиболее простым вариантом станет переход на отечественные программные решения.
3: Про торговлю.
2: Российский внешний торговый оборот вырос в первой половине этого года на 11,5% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет «Коммерсант». Экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков в беседе с «Авторадио» рассказал, какие дополнительные факторы повлияли на рост внешней торговли России.
4: Торговые отношения растут за счет того, что Россия готова сотрудничать с теми странами, которые, соответственно, открыты для подобного взаимодействия. Российская экономика за последние годы растет и очень неплохо, и в этом смысле, естественно, и торговые взаимоотношения у растущей экономики в большинстве случаев оказываются также вот на стадии роста. Кроме того, российская экономика получила в результате санкций, в результате вот событий 22-го и последующих годов очень большое преимущество в конкуренции способности перед западными странами, да, то есть у нас становится как бы относительно дешевле энергия, электроэнергия, топливо, многие виды сырья, и поэтому, естественно, торговля у конкурентоспособной экономики, она растет.
2: Главным направлением российской торговли остается Азия. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Широка страна родная, но в какой бы точке наш необъятной вы ни находились, у вас есть шанс забрать из банка фирменной игры «Авторадио» 15 тысяч рублей. К слову, я, Владимир Бодров, уже готов предоставить вам такую возможность. Поехали!
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и тут нельзя не добавить, что сбываются мечты у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру, и не забывает при этом внимательно слушать эфир Авторадио, когда это так необходимо. Друзья, в счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей, 5 ваших самых заветных желаний. С нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну и, кстати говоря, там же на сайте Авторадио.ру можно буквально 3 кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Кстати говоря, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги в банке, как я сказал, 15 тысяч рублей. Наш генеральный партнер эту сумму с удовольствием удвоит, поэтому по факту играем на 30 тысяч, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 5797, принадлежит Павлу из Калужской области, который хочет просто мотоцикл, так и написал. А я хочу просто мотоцикл. Ну что ж, да, действительно, хороший вид транспорта, ни пробок, да и парковки бесплатные в большинстве случаев, да. Какой именно мотоцикл хочет Павел? Будет это первый его мотоцикл в жизни или он уже ездил на данном виде транспорта? Давайте узнаем у него лично, наберем его номер. Ну и, разумеется, дождемся гимна Авторадио, очень надеюсь, потому что это пропуск в игру. Да, да, он звучит. 3000 уже гарантированы, как минимум. Ждем ответа. Ну и нужно назвать песню, которая только что звучала в эфире. Алло, здравствуйте! Здравствуйте, Павел! Нам ответили, друзья. Павел, доброго вам дня, утра. Утро, скорее всего, да, в Калужской области сейчас еще. Утро, так же, как и у нас в Москве. Павел, это Авторадио, прямой эфир. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир, и я хочу вас поздравить. 3000 уже ваши, потому как гимн Авторадио мы только что всей страной послушали, вашим мобильным, насладились им. Павел, да, вы нас слышите? Да, я за вас очень рад. Во-первых, во-вторых, вижу, что вы мечтаете о мотоцикле. Скажите, пожалуйста, у вас уже был мотоцикл или вот такое вот желание, мечта детства?
2: Да, конечно, был, даже есть категория А.
0: Так, у вас даже права есть. Ну, это замечательно. Это замечательно, потому что у нас впереди 3-й суперфинал 10 сентября. Быть может, ваша мечта сбудется. Павел, ваш номер на авторадио-рулетке. Да, и выпал он и сейчас. У вас есть шанс забрать из банка как минимум 15 тысяч рублей, но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте это.
2: Нет, я, к сожалению, не слушал.
0: Ну что ж, жаль, но не сильно, потому как 3000 в любом случае ваши. И скажу больше, Павел, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ну и напоминаю, что сейчас мы держим курс на 10 сентября, 3-й суперфинал. И если авторадио-рулетка снова выберет ваш номер, и в этот раз вы уже будете слушать авторадио повнимательнее, ваша мечта, а это, собственно, мотоцикл, обязательно сбудется. Друзья, ну и таким образом мы с вами движемся дальше. Гимн Авторадио прозвучал, но, к сожалению, Павел не знал, какая песня только что звучала в эфире, поэтому мы не отдаем деньги. В банке прибывает на 2000 больше с этой минуты. Да, 3000 мы отдали, 6000 даже отдали. А вот в банке прибывает теперь там 17 тысяч рублей. Я запускаю Авторадио-рулетку. И всем желаю больших успехов и обязательно внимательно слушать эфир Авторадио, потому как суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама. Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
4: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ 16+.
8: Авторадио.

Знали бы вы, друзья, как я люблю играть в города, когда речь, да и дело доходит до буквы «С», в частности, до приставки «Сан», потому что там выбор, ну, очень широкий. И Сан-Франциско, и Сан-Антонио, и Сан-Диего, да и, в общем-то, играть в города. Очень приятно, когда знаешь, что в каждом из них можно слушать авторадио и в умной колонке, и через сайт авторадио.ру, и в мобильном приложении. Всех, кто уже выбрал способ и локацию, я, Владимир Бодров, приветствую и призываю не плакать и смотреть, как в следующей песне, а слушать и улыбаться.

0: Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
2: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роскачестве дали рекомендации о подготовке первоклассников к школе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Роскачество рекомендовало родителям первоклассников заранее наладить режим дня ребенка и серьезно относиться к его нежеланию идти в школу. По мнению экспертов, четкий распорядок сна, прогулок, учебы и отдыха помогает снизить тревожность и облегчить адаптацию к новому этапу жизни. В организации подчеркнули, что взрослым не стоит переносить на ребенка собственные переживания из-за оценок, неудач или возможных трудностей в коллективе. Начало учебы становится серьезным стрессом для первоклассника, поэтому важно не акцентировать его внимание на трудностях и не вмешиваться без веской причины в отношения с одноклассниками, кроме случаев серьезных конфликтов, травли или угрозы здоровья. Критику учителя при ребенке также советуют избегать, а спорные вопросы обсуждать напрямую с педагогом. Психологи советуют начинать подготовку к школе еще в августе, постепенно сдвигая режим сна и подъема на 10-15 минут, возвращать ребенку привычки к утренним занятиям, а также совместно выбирать необходимые школьные принадлежности, чтобы снизить тревожность перед началом учебного года.
3: Про регионы.
2: Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли серию атак на территорию России. Беспилотники были сбиты или подавлены в Московской и Самарской областях. В результате ночного удара беспилотников по Шатуре в Подмосковье пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Для пострадавших открыта горячая линия. Тот же день утром Самарская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Местные власти подтвердили наличие пострадавших среди граждан. Число пострадавших не уточняется. Ракетный удар привел к локальным повреждениям промышленной инфраструктуры в Самаре. На месте происшествия организован оперативный штаб. Жители призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.
3: Про авиацию.
2: Пассажирские самолеты Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, выполнявшие рейс из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Красноярска. На борту находились более 230 пассажиров и членов экипажа. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиакомпания уже направила резервный борт, чтобы пассажиры смогли продолжить путешествие до Манчестера. О причинах неисправности не сообщается.
3: Про материнский капитал.
2: Российские семьи, в которых есть дети младше 3 лет, могут получать ежемесячные выплаты и средства материнского капитала при условии, что средний душевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум региона. Такая возможность распространяется на каждого ребенка в семье, если действует сертификат на маткапитал, объяснил депутат Госдумы Николай Коломейцев. Оформить выплаты можно через портал госуслуги в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре, заявил парламентарий. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну а в компании с Авторадио абсолютно каждый день может стать лучшим, потому что сегодня нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. И все это в наших официальных социальных сетях и каналах. И там мы делимся эксклюзивным контентом, закулисьем. Ну и, конечно же, друзья, не забываем повышать ваше настроение тематическими мемами. Добро пожаловать в нашу семью. Заходите, подписывайтесь, и уже в статусе больше, чем просто слушатель, наслаждайтесь эфиром Авторадио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
4: Реклама на Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Dennis со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они...

0: Подробности на come-together.t2.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официального дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
13: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+. Авторадио.

0: совсем ни к чему.
1: Одному совсем ни к чему, а вот вместе с близкими, друзьями, родными, знакомыми в самый раз. Поэтому, друзья, собирайтесь сегодня вечером большой дружной компанией и готовьтесь зажигать так, как умеете только вы. Каждый выходный для вас звучит радиоверсия большой дискотеки Авторадио, под ритм которой мы не только вспоминаем главные события этого лета, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионном формате. Я, Владимир Бодров, предлагаю делать это вместе, начиная с 6 вечера, ну и, разумеется, не торопить время, а наслаждаться каждым моментом выходного под любимую музыку Авторадио. Так и поступите.

0: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
0: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые прозвучат на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента и ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков, подчеркнув, что Западу следует внимательно следить за этим выступлением. Форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. В 26-м году ключевым лейтмотивом обозначен год единства народов России. Кобяков отметил, что к выступлениям Владимира Путина на форумах традиционно приковано особое внимание. И нынешнее не станет исключением. Форум ожидает участия представителей из 75 стран.
3: Про туристов.
2: Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП на юге Вьетнама. По предварительной информации, автобус столкнулся с грузовиком, который находился на аварийной полосе скоростной автомагистрали. В результате аварии погибла гражданка России. Два туриста получили тяжелые травмы. Одного госпитализировали с переломом ноги, у другого диагностирована травма спины. Остальные пассажиры отделались незначительными повреждениями. Им оказана необходимая медпомощь. Представители туроператора и страховой компании находятся на связи с пострадавшими. В настоящее время вьетнамские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
3: Про рекомендации.
2: В МВД рекомендовали россиянам использовать биометрические данные для повышения защиты средств на банковских счетах. В ведомстве пояснили, что двухфакторная аутентификация с применением биометрии гораздо надежнее, чем подтверждение операций только через СМС-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Там, где технологии позволяют обеспечить высокий уровень безопасности, МВД советует переходить на аутентификацию с использованием биометрических технологий. В целом, биометрия уже и сейчас становится нормой для многих жизненных ситуаций. К примеру, с 1 июля в России началась регистрация первых сделок с недвижимостью на основе биометрических данных.
3: Про погоду.
2: Сегодня ночью в ряде регионов европейской части России были зафиксированы ночные заморозки. В Мурманской области отрицательная температура держится уже третью ночь подряд, а в селе Коневка термометры показали минус 2 градуса, что делает этот регион эпицентром холода, отмечают специалисты Центра погоды ФОБОС. В зоне пониженных температур присоединилась Карелия. В селе Колежма, расположенном в Беломорском районе, температура ночью опустилась до минус 1 градуса. Заметно похолодание наблюдалось и в Московском регионе, где в ночные часы температура снижалась до 6 градусов выше нуля. Однако синоптики ожидают, что к выходным в столице вновь становится летняя жара. Уже завтра, в воскресенье, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а пик летнего тепла, по прогнозам, ожидается в начале следующей недели. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну а что самое приятное, каждая из этих песен может принести вам выигрыш не только в виде денег, но и в виде вашей заветной мечты, друзья. О чем бы вы ни мечтали, квартира, машина, дача, путешествие, 10 сентября у вас появится шанс осуществить свою мечту с помощью авторадио и все, что нужно для того, чтобы для этого сделать, вступить в нашу фирменную игру. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь своей мечтой и все, что останется 10 сентября, дождаться звонка из студии. Здесь Владимир Бодров. Всем большой привет.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский «Вкуснотеево». 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 130.

0: До 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Авторадио.

0: Световой день потихоньку убывает, поэтому утренней зарей наслаждаться получается все реже. Но что не может не радовать, авторадио по-прежнему с вами 24 на 7. Друзья, не случайно мы радио номер один в России, и совсем не случайно ваша рука так и тянется сделать нас громче. Собственно, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю. Будьте с нами.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Джейку Джей 7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку Джей 7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В ГИБДД анонсировали массовую проверку водителей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 15 по 16 августа по всей России проходят масштабные рейды ГИБДД, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Проверки организованы в Челябинской, Рязанской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской и Ростовской областях, а также в Еврейской автономной области и Красноярском крае. К участию подключаются и другие регионы. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о подозрительно ведущих себя на дороге водителях. На каждый подобный сигнал полиция будет оперативно реагировать. Также ведомстве напомнили о недопустимости управления автомобилем после употребления алкоголя и настоятельно советуют отказаться от поездок в состоянии опьянения ради безопасности всех участников движения. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а в отдельных случаях возможно возбуждение уголовного дела.
3: Про деньги.
2: Понижение ключевой ставки Банка России до 10% может привести к некоторому ослаблению рубля, однако не вызовет обвала курса до 100 рублей за доллар. Такое мнение выразили специалисты финансовой сферы. По словам специалистов, снижение ставки снизит доходность рублевых вкладов и облигаций, из-за чего россияне и крупные компании могут увеличить долю валюты в своих портфелях. При этом, по словам специалистов, важен характер снижения ключевой ставки. Если оно будет резким и неожиданным, на рынке может случиться спрос на валюту и вырасти нервозность. Однако при постепенных и предварительно анонсированных действиях Центробанка резкой девальвации не ожидается. Плавность политики регулятора и наличие валютных ограничений могут служить дополнительной защитой для курса рубля.
3: Про туристов.
2: Россия вошла в тройку направлений по числу туров впервые за 2 года по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование. Тревел-блогер Марк Еремин в беседе с Авторадио рассказал, куда можно отправиться в путешествие по России.
4: Есть одно из таких направлений, это Хакасия, которая сегодня вообще в целом для наших граждан неизвестная, а очень зря, потому что там у нас есть и ледники, которые занесены там, в Книгу рекордов Гиннесса, потому что они на малой высоте не тают, то есть можно прям дойти до них, посмотреть, и летом они действительно как ледники. Второе, то, что Хакасия — это действительно очень культурно развитый регион с точки зрения, что именно там огромное количество петроглифов было найдено, и там прям и раскопки были, то есть там огромный национальный парк, где можно прийти и прям действительно посмотреть на скальную живопись, которая была тех времен. Там же у нас находится один из самых, ну, я их называю, мест для фрирайда, потому что там развивается довольно неплохо сегодня горнолыжка, и там быстрее всех получается снег, да, в начале года. И позже всех тает, поэтому туда часто приезжают именно вот за фрирайдом.
2: Кроме России, лидерами по бронированию остаются Турция – 31% от общего объема бронирований и Египет – 29%. В пятерку также вошли Таиланд и Вьетнам. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как писал Гёте, молодость — это недостаток, который очень быстро проходит. И вы знаете, хотя нам авторадио уже за 30, мы продолжаем шагать в ногу со временем. Сегодня слушать нас можно не только по старинке в FM-приемнике, но и в плеере на сайте авторадио.ру, в мобильном приложении и с помощью умной колонки. Выбирайте то, что вам удобнее, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться любимой музыкой в эфире авторадио. Едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. Свежесть всегда?
5: Да, в магазинах да.
6: Арбуз 1 килограмм за 29 рублей 99 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобиль 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО Керхер. УГРН 104-779-606-30-72. Москва.
5: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comptogeta.t2.ru.
9: Волга.

0: квартиру сниму на суточный
1: рост. А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: Авторадио.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: А вот если бы мы с вами так же ярко врывались в работу после отпуска, то как

говорится, цены бы нам с вами не было. Ну, так или иначе, подобную адаптацию всегда помогает пройти авторадио. С нами приятно и отдыхать, и трудиться, поэтому чем бы вы ни занимались в разгар субботы, я, Владимир Бодров, призываю вас делать громче, друзья. Так и поступите.

0: Реклама. Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
0: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8» — новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 848-42-526 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
11: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России усилят ответственность за нарушение правил управления судами. Подробности далее.
3: Про главное.
2: МЧС подготовила проект закона о существенном ужесточении ответственности за управление судами в состоянии алкогольного опьянения. Согласно документу, планируется заметно увеличить административный штраф за такое нарушение, в том числе для маломерных судов. Министерство считает, что эта мера поможет снизить число происшествий с участием нетрезвых судоводителей. С начала 2026 года в стране зафиксировано 106 аварий судами, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период за управление судном в состоянии опьянения были назначены 99 административных штрафов.
3: Про рекомендации.
2: Если банк заблокировал счет или списал деньги по исполнительному производству, которое на самом деле относится к чужому долгу, необходимо сначала обратиться в банк и Федеральную службу судебных приставов, чтобы выяснить причину и основания таких действий. С такими рекомендациями выступили юристы. В банке следует уточнить номер исполнительного производства, сведения о сумме и реквизиты постановления, а также подразделение ФССП, на основании которых произошло списание. Эта информация позволит установить, действительно ли произошла ошибка с идентификацией должника. Далее рекомендуется подать заявление в ФССП по категории «Я двойник» с приложением копий паспорта, СНИЛС и ИНН, чтобы приставы могли проверить данные и подтвердить, что производство возбуждено в отношении другого человека. В заявлении необходимо не только указать на ошибку, но и попросить исправить сведения, отметить введенные ограничения, направить соответствующее постановление в банк, а также уточнить, куда были перечислены списанные средства. Если ФССП не исправляет ошибку, можно подать жалобу вышестоящему должностному лицу в службе. На это отводится 10 дней с момента, когда стало известно о нарушении. Дополнительно разрешается обратиться к уполномоченному по правам человека или обжаловать действия пристава в суде. Скорость возврата денег зависит от того, где сейчас находятся средства. Если они еще в ФССП, то вопрос обычно решается быстрее. Если же деньги уже перевели взыскателю, потребуется отдельно требовать возврата.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро всех слушателей Авторадио ждет третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна и другие. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если же вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления. В эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

Сегодня не просто выходной, сегодня, между прочим, сразу несколько праздников отмечают, среди них День археолога и День Республики Тыва, поэтому если среди ваших знакомых есть археологи и тувинцы, обязательно их поздравьте, друзья. С этой минуты такая возможность появляется у каждого, кто в компании с Авторадио, потому что стартовала программа по вашим заявкам, и я, Владимир Бодров, готов озвучивать ваши сообщения в прямом эфире. Наш единый номер +7 915 459 2020, пишите нам в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Первым сегодня отметился Виктор из Калуги. Он спешит поздравить с днем рождения брата Георгия Погодина. Желает ему больших успехов, бесконечного счастья и самого крепкого здоровья. Далее пишет Людмила, любимая Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем археолога моего мужа Семена. Профессиональных ему успехов желаю. Очень сильно его люблю. И Александр из Тулы написал нам: дорогой Авторадио, от всей души поздравляю Андрея и Алину с днем бракосочетания. Невеста прекрасна, жених отпад. Им очень повезло друг с другом. Желаю им гармонии. Ну что ж, Авторадио к поздравлениям присоединяется, и песня подходящая, разумеется, звучит в подарок, друзья. Наслаждайтесь.

0: Продолжаем озвучивать ваши сообщения в прямом эфире Авторадио. Анна пишет нам: «Добрый день, у нас с мужем 33 года совместной жизни. Говорят, это каменная или клубничная свадьба. Знаю одно, хоть нам 50+, мы не окаменели. Поздравляю своего супруга Олега с этой достойной датой. Дети гордятся, внучка радуется. Еще 3 раза по 33». Следом сообщение от Ирины. «Здравствуйте, спешу поздравить своего сына Вербицкого Александра. Ему исполнилось 12 лет. Желаю ему здоровья, счастья, успехов во всем. Мы его очень сильно любим». И Василий Скворцов отметился: «Поздравляю любимую маму Надежду с днем рождения. Пусть остается такой же молодой, такой же прекрасный, такой же добрый. Спасибо, Авторадио». Спасибо вам за то, что пишете, друзья. Совсем скоро вновь обращусь к новой партии ваших приветов и поздравлений. Поэтому не забывайте про единый номер Авторадио. +7 915 459 2020.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%, 330 грамм за 299 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
8: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

0: женься тебя к лицу.
1: Ну, сегодня вечером мы с вами тоже не сможем устоять, потому что по доброй традиции вас ждет радиоверсия большой дискотеки Авторадио. И в 6 вечера страна начнет зажигать. Ну а сейчас страна поздравляет, поздравляет и передает приветы всем, кто дорог. Екатерина Димова не стала исключением, написала нам большой привет моему любимому мужу Дмитрию Димову. Он сейчас за рулем везет нас в прекрасный город Нижний Новгород. Я его очень сильно люблю. Данил Жомов из Петрозаводска пишет: «Добрый день, дорогой Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет учителю по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы номер 1. Скорейшего ей выздоровления». И особенный привет и поздравления летят в адрес невероятно творческой, невероятно яркой Анны Свешниковой. С 19-летием, дорогая Аня, тебя поздравляют твои любимые родители. Будь счастлива и иди вперед к своим мечтам. Для тебя в этой жизни нет ничего невозможного. Все обязательно сбудется. Ну и, кстати, и Авторадио, и Дима Билан тоже так считают.

0: Концерт по вашим заявкам продолжается. Светлана пишет: «Здравствуйте, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего брата и сына Лемешко Сергея. Он работает в Москве. Здоровья ему и всего самого-самого доброго. Привет из Ольховатки». Алена Алешина отметилась: «Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет моей семье, мужу Алексею, дочкам Юлиане и Велине, а также сестрам Маше и Наташе. Всех люблю и всех крепко-крепко обнимаю». И Елена Шолик написала: «Любимое Авторадио, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Тарасу Березовскому. Пусть у него все будет отлично». Мы, Авторадио, ко всем поздравлениям, разумеется, присоединяемся, друзья, и напоминаем наш единый номер +7 915 459 2020. Можно писать в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс, поэтому дерзайте, пишите еще, ну а мы уже совсем скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
14: «Корона».
15: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
18: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025.

0: гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Авторадио.

0: обещали, мы здесь на Авторадио не допустим. Программа по вашим заявкам продолжается, а значит и сообщения ваши продолжают лететь в прямой эфир. Друзья, Юлия пишет нам: «Всем доброго дня, хочу поздравить своего любимого мужа Андрея Наумка с днем рождения, ему исполнилось 40 лет». Дмитрий свой привет отправляет всем, кто поехал с ним в командировку в Сыктывкар. Впереди целая неделя работы, поэтому Дима всем желает сил и терпения. И Лидия Сидельникова написала: «Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, любимое Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с 13-м днем рождения активного и любознательного мальчика, нашего сыночка Влада. Желаем ему всегда только отличного настроения, прекрасных идей, задумок, приключений и открытий, а также быть послушным, хорошо учиться и не бояться узнавать новое и неизведанное. Очень тебя любим». Вся семья Сидельниковых отмечает день рождения Влада. Авторадио к поздравлениям, разумеется, присоединяется.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
0: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

0: У нас здесь на Авторадио все именно так. Любовь рождается вместе с вашими добрыми искренними сообщениями. Друзья, Виктор пишет: «Здравствуйте. Хочу передать большой привет моей бабушке Татьяне и моей маме Юле. Я их очень сильно люблю. Надежда Сапрыкина, всем привет. У меня сегодня день рождения. Хочу сказать огромное спасибо родным, дочкам Елизавете и Виолетте и мужу Руслану, которые сейчас со мной отмечают мой праздник. Надежда, Авторадио вас поздравляет». Далее сообщение от Елены. «Добрый день, любимое Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою коллегу, замечательного человека Колобову Лидию Ивановну. Поздравляем». И Алексей Борилов. «Здравствуйте, привет работникам автосервиса «Мастергаз», особенно Иванычу. Хватит ковырять свой автомобиль. Займись моим, хочется добавить. Ну и как лично мне, Владимиру Бодрову, кажется, друзья, прекрасно, когда на смену одному профессионалу приходит другой, что именно сейчас и произошло. Иван Прудников уже готов меня сменить. Я же, Владимир Бодров, прощаюсь с вами до завтра. Друзья, будьте здоровы.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: Столица 15.00.
0: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Приморье откроют специальные классы для детей-мигрантов. Подробности далее.
0: Про главное.
13: В Приморском крае планируют открыть специальные классы и курсы дошкольной подготовки для детей-мигрантов из Узбекистана. Такое решение было принято после встречи генерального консула Узбекистана и министра образования края. Помимо этого, стороны договорились со следующего года возобновить обмен школьниками между Россией и Узбекистаном для участия в детских оздоровительных лагерях в летний период. Эти инициативы обсуждались на фоне недавних переговоров президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которые прошли в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.
0: Про пожары.
13: Сегодня ночью в детском оздоровительном лагере «Победа» в Выборгском районе Ленинградской области произошел сильный пожар. Загорелся двухэтажный спальный корпус. Огонь распространился на соседний корпус и котельную. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. До прибытия пожарных сотрудники лагеря эвакуировали 117 детей и 14 взрослых. Никто не пострадал. Причина возгорания на данный момент неизвестная.
0: Про море.
13: Температура воды на российских курортах в настоящее время составляет от 20 до 27 градусов. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в районе Калининграда вода прогрелась до 20 градусов, у Анапы до 21, в Геленджике 23, возле Евпатории 24 градуса, а в Феодосии, Алуште и Ейске 25. У Ялты же и Туапсе температура моря составляет 26 градусов. Самый высокий показатель отмечается в Сочи, где температура воды достигает 27 градусов. Говорится в сообщении.
0: Про школу.
13: Средний набор для школьника в этом году обойдется родителям от 30 до 50 тысяч рублей. Экономный вариант, когда многое осталось с прошлого года, обойдется от 15 до 25, почитали аналитики. Эксперт Минпросвещения, ученый-секретарь Института развития здоровья и адаптации ребенка, кандидат биологических наук Оксана Адамовская, рассказала Авторадио, на что стоит обратить внимание в сборе ребенка в школу.
4: Ранец лучше брать с формоустойчивой, то есть с ортопедической спинкой. Это бережет осанку ребенка. Вес пустого рюкзака должен быть не больше 700 грамм. Дальше, для школы обязательно нужна еще сменная обувь. Желательно брать со светлой подошвой. Для ребенка нужно также предусмотреть это носовые платочки или салфетки, влажные салфетки, чтобы у него всегда это было под рукой. Ну и остальное – это канцелярские принадлежности по выбору тетради. Выбирайте тетради с более плотной бумагой. Она не будет рваться от сильного нажима и просвечивать. Обложки обязательно для тетради нужны плотные, с хорошо склеенными краями. Можно даже взять два пенала. Это раскладной с резинками-фиксаторами для основных вещей, то есть это ручки, простые карандаши. Можно еще взять пенал-тубус для цветных карандашей и для кисточек.
13: При этом специалисты советуют, школьную форму лучше брать в конце июля или в первой половине августа. В последнюю неделю выбор хуже, а цены выше. Канцелярию удобно закупать вместе с другими родителями, то есть оптом, потому что оптом дешевле. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, не знаю, как насчет под гипнозом, но то, что эфир Авторадио будет рядом, в этом можете не сомневаться. И с точки зрения музыки поддержим однозначно. Дамы и господа, леди и джентльмены, лето продолжается. Прекрасные вам субботы. Наслаждайтесь этим моментом, делайте погромче. И, конечно же, от Авторадио никуда не уходите. В студии Иван Прудников с этой минуты. Страна, привет.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Сок «Нектар добрый», фермерские яблочки, томат 2 литра за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
11: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: Умакс Мотру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
11: «Корона».
12: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге.

0: Подробности на accountogeta.t2.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
3: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В «Ленте».
5: Авторадио.

Итак, музыка, проверенная временем, украшает эфир Авторадио. Но вы знаете, иногда нужно уметь отдыхать еще и ярко, зажигательно. Ну и вот этот случай, конечно же, по выходным сейчас приходит большая дискотека Авторадио. И да, действительно, кто-то сейчас в отпуске, может быть, на море прекрасно проводит время. Кто-то на работе, как некоторые, не будем показывать пальцем. В общем, все мы разные, да? Но так или иначе, кто-то сейчас, возможно, жарит шашлыки и так далее. Лето продолжается. И сегодня с 18 часов по Москве мы будем с вами зажигать, отдыхать, танцевать. Нас ждет действительно бодрый, яркий микс, который продлится несколько часов. Так что в 6 вечера настраивайтесь на максимальный позитив в рамках большой дискотеки Авторадио. В студии Иван Прудников. Страна, привет. Смотри.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 848-42 526 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Про недвижимость.
2: В работе риэлтора мелочей не бывает. Каждая сделка – это десятки нюансов, где на кону время, деньги и доверие клиента. Раньше сопровождение купли-продажи квартиры означало горы бумаг, визиты в офисы и согласование графиков всех участников. Но правила игры изменились. Сейчас открыть аккредитив можно вместе с клиентом прямо в Сбербанк онлайн за 3 минуты и без посещения банка. Сделать это можно где угодно – в кафе или сквере у дома. Именно тогда, когда клиент готов выйти на сделку. Статус и движение средств видны онлайн в приложении. При этом надежность обеспечена на высшем уровне. Банк гарантирует безопасность расчетов для всех сторон. Покупатель резервирует средства на специальном счете, банк замораживает их и переводит продавцу только после подтверждения перехода права собственности в Росреестре. Если что-то пойдет не так, деньги вернутся покупателю. Аккредитив в приложении Сбербанк онлайн подходит для сделок на вторичном рынке между физлицами, без залога, ипотеки и альтернативных схем. Цена услуги фиксированная – 3400 рублей, независимо от стоимости квартиры. В мире, где скорость и безопасность решают все, аккредитив в Сбере гарантирует покупателю защиту денег, продавцу уверенность в получении средств, а риэлтору – безупречную репутацию и лояльных клиентов. ПАО «Сбербанк». Подробнее об аккредитивах Сбера на сайте sberbank.ru.
1: 18+. Про недвижимость.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили об интересе недружественных стран к Восточному экономическому форуму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Советник президента и секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков сообщил о заметном интересе к ВЭФ даже со стороны стран, считающихся недружественными по отношению к России, в том числе и европейских компаний и предпринимателей. По его словам, несмотря на официальную санкционную политику и давление, внутри собственных стран западные бизнес-структуры продолжают сотрудничество с Россией, зачастую предпочитая не афишировать такую активность. Он отметил, что особенно высокий интерес к форуму традиционно проявляет государства азиатского Тихоокеанского региона, но в числе участников есть и представители Европы.
3: Про стихию.
2: В Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой около 7 баллов. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Перчут, провинции Северная Суматра, где проживают около 311 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 183 километра. Сообщений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, а угроза цунами не была объявлена. Ранее в тот же день в Индонезии произошло гораздо более мощное землетрясение магнитудой около 8 баллов. В результате этого события были повреждены жилые административные здания. По предварительной информации, погибли 38 человек.
3: Про туристов.
2: В этом году туристический поток в Калининградской области остался на уровне предыдущего года и составил около 2,5 миллионов человек. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, регион по-прежнему пользуется популярностью путешественников из разных частей России. В отзывы гостей у Калининградской области остаются положительными. Губернатор также отметил, что власти рассчитывают на рост доли доходов от туризма. По плану в этом году этот показатель должен увеличиться с 4 до 4,5%.
3: Про детей.
2: В сети вирусится видео об осознанном отцовстве. Суть видео в том, что отцы активно вовлекаются в жизнь и воспитание детей, а карьеру откладывают на второй план. Психолог, кандидат психологических наук и преподаватель психологии Софья Сулим рассказала Авторадио, как наличие отца, который активно участвует в воспитании, влияет на психику ребенка.
4: Хотя, я думаю, для этого еще надо много-много времени и не одно поколение вырастить в этом направлении, чтобы так получилось. Потому что отношений в семье, в которых отец делает какую-то свою часть работы, у нас особо нет. Но время сейчас достаточно психологически просвещенное. Я думаю, современные отцы – это уже молодые отцы, которые как раз знакомы с психологией, знакомы с пониманием отцовства, и у них больше возможностей для включенности. И я вижу, что это очень прекрасная тенденция. Если она будет поддерживаться, то ребенок будет получать гораздо больше защищенности, внутренней устойчивости, и, естественно, психологически здоровым вырастет.
2: Специалисты отмечают, что если мать дает ребенку базовое принятие безопасности, то ответственный отец выполняет другие важные функции, например, социализацию и расширение кругозора. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

что же, ярко, легко, по-летнему, а главное, исключительно вперед и, естественно, под звуки авторадио. По-другому быть не должно, поэтому всей страной продолжаем наше движение исключительно вперед. Естественно, прекрасных выходных вам вновь пожелаю. Надеюсь, вы наслаждаетесь моментом. Ну, а всем, кто в трудах, также успехов. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, еще раз большущий фирменный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Будет меньше трат?
5: Да, в магазинах да.
4: Фарш из свинины и говядины 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
17: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На старт. Внимание. Школа. В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Авторадио.

Это ж какого размера должны быть ресницы, чтобы ими пугать птиц? Хотя в наше время, наверное, и это неудивительно. В общем, будьте красивыми, только обязательно при всем при этом будьте собой. Это очень и очень важно. И здорово, что вы всей страной настраиваетесь на эфир Авторадио. Будем также продолжать в том же духе. Иван Прудников меня зовут. Большущий привет, дорогие. Наслаждаемся летом.

0: Реклама.
1: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и лидера Мьянмы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин проведет 18 августа переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлаином, который посетит Россию с официальным визитом. В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления межгосударственного сотрудничества и международной повестки. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. Напомним, что ранее лидер Мьянмы получил послание от российского президента, которое ему передал секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.
3: Про газ.
2: В начале августа импорт сжиженного природного газа в Европу снизился до самого низкого уровня за последние 2 года, составив за первые 2 недели месяца 3 миллиарда кубометров, что на 3,5% меньше предыдущего месяца и на 12,5% ниже прошлогоднего показателя. При этом импорт российского трубопроводного газа по турецкому потоку резко вырос. В июле Бельгия стала крупнейшим европейским импортером российского газа, увеличила закупки на 27% по сравнению с маем. По итогам первого полугодия Евросоюз закупил у России газа примерно на 7,5 миллиардов евро, а в июне Россия заняла 2-е место среди поставщиков СПГ с долей 24%, уступив лишь США.
3: Про недвижимость.
2: Доля проектов московского региона в общем объеме строящегося в России жилья, по данным на середину этого года, составила 20%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. С 2021 года этот показатель снизился на 6,5%. Аналогичная ситуация складывается и с Санкт-Петербургом, и с Ленинградской областью в целом. Действительно ли многие строительные компании уходят в регионы? Авторадио рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский.
4: Крупные города все равно остаются флагманами строительства жилой недвижимости. В небольшие города скорее уходит малоэтажка, индивидуальное жилое строительство. Крупные города все так же являются большим магнитом по привлечению трудовой, интеллектуальной, рабочей силы. Сюда едут для того, чтобы попытаться найти себя, открыть новые предприятия, открыть новые возможности для бизнеса. Петербург, Москва, города-миллионники, конечно, уменьшили количество объектов недвижимости. И в первую очередь это связано с ипотекой, потому что ипотека была драйвером. По ипотеке продавалось до 80% объемов новостроек. Сейчас при высоких ставках по ипотеке ипотеку берут, когда у человека какой-то кассовый разрыв.
2: Спрос на первичное жилье также смещается в регионы, говорят аналитики. За последние 5 лет его доля в российских субъектах в общем числе сделок увеличилась с 59 до 70%.
3: Про школьников.
2: Сборная России завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали на международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. В составе команды участвовали 4 школьника из Москвы и Санкт-Петербурга. Олимпиада собрала 386 участников почти из 100 стран. В ходе состязаний школьники решали сложные алгоритмические задачи на языке программирования C++. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед.

Вы знаете, учитывая, что судьба «Титаника» печальная, я думаю, давайте мы об этом не будем. Напротив, давайте о чем-то прекрасном. Давайте, чтобы наше плавание продолжалось до бесконечности, чтобы эфир «Авторадио» также оставался где-то неподалеку, и музыка в данный момент угрожала наши с вами выходные, которые должны продолжаться. Этим, кстати, и займемся. Будем набираться сил. Лето также продолжается. Иван Прудников и, по возможности, звук капельку, но все-таки погромче.

0: Реклама.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр российский «Вкуснотеево». 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман». Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campgeta.t2.ru.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: Авторадио.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые прозвучат на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сегодня сообщил советник президента и ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Он подчеркнул, что Западу следует внимательно следить за этим выступлением. Напомним, форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. В этом году ключевым лейтмотивом обозначен год единства народов России. Кобяков отметил, что к выступлениям Путина на форумах традиционно приковано особое внимание, и нынешнее не станет исключением. Форум ожидает участия представителей из 75 стран.
3: Про школу.
2: В Минпросвещение сообщили, что введение оценки за поведение в школах не повлияет на допуск учеников в государственной итоговой аттестации, включая основные и единые государственные экзамены. В ведомстве подчеркнули, что отметки за поведение будут выставляться отдельно от академической успеваемости, не учитываться при текущих оценках или промежуточной аттестации, не рассматриваться как дисциплинарное взыскание. Поведение учеников будет оцениваться по 4 основным критериям, которые содержат 10 ключевых показателей. Предусмотрено трехуровневая система оценки. Это образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценку будут выставлять коллектив педагогов, а в первом классе она применяться не будет.
3: Про банки.
2: Отзыв японским удостоверяющим центром Global Sign части SSL и TLS сертификатов, выданных российским организациям, может привести к сбоям в работе онлайн-банкинга и других важных интернет-сервисов России. Как пояснил генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев, эти сертификаты выступают своеобразным цифровым паспортом сайта и подтверждают его подлинность для пользователей и браузера. При отзыве сертификата зарубежные браузеры перестают доверять ресурсу, даже если технически тот продолжает функционировать, и предупреждают о возможной небезопасности соединения. Это может заблокировать или затруднить доступ к сервисам, таким как личные кабинеты банков или порталы госуслуг.
3: Про вакцину.
2: В России завершается подготовка к выпуску основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сегодня сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионе будет поставлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по составу штаммов для предстоящего периода. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стране ожидается в начале сентября, поэтому специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, а также головной болью, тогда как другие инфекции обычно развиваются постепенно. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Не знаю, есть ли смысл кому-то оставаться в стороне. Все-таки лето, все-таки суббота только набирает обороты. Это наш с вами выходной. Это момент для того, чтобы наслаждаться этой ситуацией. И, конечно же, большая дискотека Авторадио также существует именно для этого. Для того, чтобы была возможность пританцовывать, как-то отдыхать вместе с нами. Ну и, разумеется, давайте же всей страной так и поступим. Нас ждет несколько часов прекрасного, зажигательного, яркого микса. Иван Прудников у микрофона. Страна, еще раз большущий привет. Тысячи городов, миллионы слушателей на нас настроились, сделали погромче и получаем удовольствие, как и договорились.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 29 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Музыка

Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды, главные хиты. Я птица

И знаете ли, а почему бы в разгар субботы не улыбнуться себе, близким, дорогим людям? Я ведь понимаю, кто-то сейчас, возможно, на шашлыках отдыхает, кто-то на даче копает огород, кто-то в отпуске на море, кто-то продолжает трудиться. Но это вообще вопрос второй. Дискотека Авторадио, большая дискотека Авторадио, она абсолютно для всех, поэтому по возможности давайте сделаем звук капельку, но погромче и продолжим наслаждаться прекрасным танцевальным миксом. Тем более он продлится еще более 2 часов. Отдыхайте и оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
2: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Невозможно знать все и про всех, но одно ясно наверняка. Вы – миллионы прекрасных слушателей. Мы – Авторадио, и тысячи городов сейчас настроились на нас, по крайней мере, если вы слышите все это в прямом эфире. Суббота продолжается, выходные дни, лето в финальной его стадии. Но это не повод грустить, конечно же, это повод забирать от него максимум. Я надеюсь, вы этим и занимаетесь. Чувствуйте каждое мгновение, и где бы вы ни находились, танцуйте вместе с большой дискотекой Авторадио. Вперед, дорогие, только вперед!

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%, 330 грамм за 299 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
3: Твой пульс очищается, маршрут построен, ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Авторадио. Продолжение следует. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
10: Так. Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио. Это... Большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

чем бы заняться в субботу вечером? По-моему, вопрос максимально риторический, поэтому где бы вы ни были, что бы ни делали, большая дискотека Авторадио где-то рядышком. Я надеюсь, вы это чувствуете, я надеюсь, вы это ощущаете. По возможности, конечно же, делаете звук погромче и наслаждаетесь прекрасным летним уикендом, который, по сути, только набирает обороты. Иван Прудников, страна, еще раз привет, погромче, дорогие, танцуйте.

Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

иногда максимально сложно ничего не говорить, но, вы знаете, такая работа. Поэтому я совершенно ненадолго. Страна, привет! Здравствуйте, дорогие! Надеюсь, ваш выходной проходит на 100 из 100. Уверен, дискотека Авторадио в этом только помогает, в этом только поддерживает. Танцевальный микс продолжится. И, разумеется, давайте не будем от него надолго отвлекаться. Поэтому в рабочем выдвижении, или, скорее всего, выходной день у вас на даче вы где-то находитесь, может быть, на море в отпуске, отдыхайте на все свои возможности. И, конечно же, эфир Авторадио в этом будет только поддерживать, как мы и договорились. Привет!

0: уже очень скоро.
1: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон районе «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
2: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104 779 606 3072. Москва.

0: Просто ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Авторадио.

каждому по факту нужна любимая музыка рядом. И здорово, что эфир Авторадио в этом только помогает и поддерживает. Тем более, когда речь про большую дискотеку Авторадио. Каждый уикенд мы танцуем, начиная с 6 вечера. Данное мгновение исключением быть не может. Наслаждайтесь летом. Да, его остается все меньше, но получать от него максимум имеем полное право. Вперед, дорогие, и только вперед.

0: Реклама на Авторадио.
1: 58-88-88. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

ярко, легко, исключительно вперед продолжаем двигаться под звуки Авторадио. Я надеюсь, вы наслаждаетесь летом. Я надеюсь, вы успеваете наслаждаться этим прекрасным субботним вечером. И, разумеется, на каждом километре остаетесь исключительно с Авторадио. Причем на каждом километре дорог во всех смыслах этого слова. Жизненных, в частности. Меня зовут Иван Прудников. Страна, большущий привет. По возможности капельку, но все-таки традиционно погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Да, бояться это нормально. Ничего с этим не поделаешь. Не боится тот, кто ничего не делает. И далее, далее, далее по тексту. Главное, чтобы был результат. Ну, о делах давайте все-таки в понедельник. Сейчас продолжаются летние выходные. Я надеюсь, вы наслаждаетесь этим моментом. И эфир Авторадио в этом только помогает и поддерживает. Иван Прудников у микрофона. Страна, большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.

0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа!
2: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

этом и все преимущество летнего дождя. Потому что он под стать этому сезону. Наслаждайтесь летом, наслаждайтесь каждым мгновением. И, разумеется, эфир Авторадио будет только украшать эти моменты. Иван Трудников меня зовут. Страна, большущий привет. Искусство сложения семинот где-то неподалеку. Значит, и вы оставайтесь вместе с любимой волной.

подножие и на вершине, с незапамятных дней и поныне, мне дарован судьба.

0: Чайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.